0: voix de Turquie. Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
1: Huna idaatu sautu Turkiye.
2: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Qui el radio la voce della Turquie.
6: Esta es la voz de Turquie.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
10: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын теки радиосы.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
20: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
21: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет, Сыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия гаг радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын пети радиосу.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
5: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa.

土耳其，北塞浦路斯土耳其共和国天然气管道将彻底改变整个局势。连接土耳其和北塞浦路斯土耳其共和国的还

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度的这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Наталья Эрчелик. В операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. Москва и Киев обменялись ударами, в результате которых погибли 2 человека на северо-востоке Украины, и еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В Рио-де-Жанейро в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. По его словам, механизм коллективной обороны соглашения технически аналогичен статье 5 Североатлантического договора, а в дальнейшем к альянсу может присоединиться Египет. Выступая на круглом столе агентства «Анадолу», Хакан Фидан сообщил, что работа над соглашением продолжалась около 2 лет и 8 месяцев. Документ был подписан лидерами Тюркии, Саудовской Аравии и Пакистана 7 августа в Мекке. По словам главы турецкого МИД, Анкара исходит из того, что государства региона должны постепенно брать обеспечение собственной безопасности на себя. Внешние гегемоны не решают проблемы региона, а только усугубляют их. И цена этого оказывается очень высокой, заявил Хакан Фидан. По его словам, странам необходимо создавать собственные институциональные механизмы безопасности, которые одновременно позволят обеспечить экономическую стабильность и развитие. Хакан Фидан подчеркнул, что Мекканское соглашение имеет исключительно оборудование.

оборонительный характер и не направлена против конкретной страны, в том числе Ирана. На данный момент у нас нет какой-либо общей угрозы, зафиксированной в документе. Мы берем на себя обязательства. Отныне мы будем тесно заботиться о безопасности друг друга, пояснил министр. Война России и Украины переросла в войну на уничтожение, заявил министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан. По словам главы МИД Тюркии, дальнейшее расширение географии, целей и методов боевых действий повышает риск опасной эскалации и может подтолкнуть Москву к использованию последнего доступного варианта. Продолжающееся расширение географии и способов ведения боевых действий в Украине создают риски того, что Москва может прибегнуть к крайним имеющимся у нее средствам. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан. Министр Фидан пояснил, что изначально противостояние представляло собой войну на истощение вдоль линии фронта. Однако после того, как переговорный процесс не принес результатов, она переросла в войну на уничтожение, которая затронула в том числе гражданские районы. Когда разрушение и истощение на фронте переносятся в тыл, вопрос уже не сводится к тому, кто победит или проиграет на поле боя. Речь идет о существовании нации. В такой ситуации стороны используют все имеющиеся у них средства, заявил Фидан. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что посредники, включая США, сталкиваются с трудностями, поскольку стороны пока рассчитывают на свои военные возможности и не готовы идти на компромиссы. По его словам, некоторые участники процесса полагают, что завершение боевых действий на текущих условиях обойдется им дороже, чем их продолжение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. В нем отмечается, что исполняется год со дня организованного Соединенными Штатами 8 августа 2025 года исторического Вашингтонского саммита, который заложил основу для мира между Азербайджаном и Арменией. Год назад, взяв на себя эту историческую ответственность, вы добились переломного момента в деле достижения прочного мира на Южном Кавказе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Благодаря вашей решимости и непоколебимой воле вам удалось положить конец конфликту, длившемуся 3 десятилетия, заложив основу для эпохи примирения и взаимовыгодного партнерства между нашими народами, заявил азербайджанский лидер. Алиев отметил, что подписанная в Белом доме при участии Дональда Трампа трехсторонняя совместная декларация, парафированное соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместное обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ сыграли решающую роль в обеспечении долгосрочного мира и стабильности в регионе, открыв блестящую страницу устойчивого развития и взаимного сотрудничества. Москва и Киев обменялись ударами, в результате которых погибли 2 человека на северо-востоке Украины, а еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. В ночь на воскресенье приграничные и прибрежные регионы Украины и России подверглись серии взаимных обстрелов и атак беспилотников, вызвавших разрушение и гибель людей. В результате удара по жилому дому в Харькове погибли 2 человека, еще 12 получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Одессе атака принесла повреждения жилым домам и автомобилям в нескольких районах. 6 человек получили травмы, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Военно-воздушные силы Украины заявили, что по Одесской области были выпущены ракеты и 202 беспилотника, из которых 174 были перехвачены или подавлены над северными, южными и восточными регионами страны. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 153 украинских БПЛА самолетного типа над территорией РФ, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В Белгородской области России в результате ночных ударов ранения получили 13 человек, среди которых 2 детей – заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
По его данным, взрывы беспилотников повредили как минимум 4 многоквартирных дома и вызвали возгорание автомобилей и частных.

Красного дома. Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы производить Патриот для всей Европы. Если бы лицензии на производство ракет для систем Патриот были получены 4 года назад, Украина уже могла бы производить их для себя и европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев договорился с Дональдом Трампом о предоставлении необходимых лицензий. При этом Зеленский раскритиковал затягивание процедур, заявив, что речь идет не просто о документах, а о ракетах, которые убивают людей. Президент Украины также призвал европейские страны ускорить решение вопросов, связанных с лицензиями.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Болгарии беспилотник взорвался недалеко от стратегического трансбалканского газопровода, соединяющего Тюркию и Украину. Инцидент произошел возле бывшего пограничного пункта Кардам, недалеко от границы с Румынией. В результате никто не пострадал. Дрон упал в поле с подсолнухами примерно в километре от компрессорной станции газопровода. Премьер-министр Болгарии заявил, что беспилотник нес значительное количество взрывчатки. Министерство обороны Болгарии сообщило, что аппарат относится к типу, широко используемому украинскими военными. При этом после анализа обломков власти заявили, что пока ничто не указывает на преднамеренный характер инцидента. Украина отвергла обвинение в намеренной атаке на Болгарию. В Киеве заявили, что украинские военные не направляли никаких средств в сторону Болгарии. После происшествия Болгария усилила наблюдение за границами и меры по обнаружению и противодействию беспилотникам. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В ряде провинций приостановлено движение транспорта и работа предприятий, а также начата масштабная эвакуация населения, сообщают государственные СМИ КНР. Национальная обсерватория Китая объявила красный наивысший уровень предупреждения. – По данным агентства Синьхуа, стихия принесет с собой проливные дожди, грозы и штормовой ветер, которые продлятся до среды. Обильные осадки охватят провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Шаньдунь, мегаполис Шанхай, а также Тяньцзинь и Пекин. Согласно прогнозам, тайфун обрушится на сушу вдоль восточной береговой линии на участке от города Чжоушань в провинции Цзэцзян до Фудина в провинции Фуцзянь. На утро воскресенья центр шторма находился примерно в 215 километрах к востоку от Вэньчжоу. Национальный метеорологический центр сообщает, что «Дельфин» движется на запад со скоростью 20-25 километров в час. После выхода на сушу он сменит направление на северо-западное и постепенно начнет терять силу. В Шанхае уже приступили к перемещению более 100 тысяч жителей и подготовили 378 пунктов временного размещения. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. По данным местной пожарной службы, вертолет упал в труднодоступной лесной полосе. Личности погибших устанавливаются. Генеральный консул Колумбии в Бразилии Диана Паес заявила, что по предварительным данным трое из погибших являются колумбийскими туристами. Паес также отметила, что тела двоих погибших полностью обгорели, что осложняет работу судмедэкспертов по оперативной идентификации. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что после удара о землю на месте крушения вспыхнул пожар. Из-за того, что вертолет упал в труднодоступную лесную зону, спасателям было непросто добраться до обломков. Вертолет, принадлежавший компании, организующей обзорные экскурсионные полеты для туристов, рухнул в районе популярной смотровой площадки Виста Шинеза, откуда открывается вид на город и океан. Это были новости. Уважаемые слушатели, предлагаем вам песню Ода Кларда Ишиксызым в исполнении Каяна.

Между Türkiye'yi и Турецкой Республикой Северного Кипра подписано соглашение о строительстве газопровода, который соединит страны под водой. Анкара, которая уже обеспечивает поставки воды из Анатолии на остров, на этот раз также окажет прямое влияние на энергетическую ситуацию. Строящийся газопровод не только возродит север острова, но и позволит Анкаре уже сейчас занять выгодную позицию с учетом возможных сценариев развития событий в будущем. Представляем вашему вниманию анализ, подготовленный по теме обозревателем ТРТ «Хабер» Сартачем Аксаном. Турция, привлекающая к себе внимание предпринимаемыми в последнее время шагами на региональном и глобальном уровнях, заложила первый камень не только в фундамент Турецкой Республики Северного Кипра, но и фундамент маршрута, который будет простираться от Восточного Средиземноморья до Анатолии и, возможно, оттуда до Восточной Европы. С подписанием меморандума о взаимопонимании между Турцией и ТРСК официально начались работы по строительству газопровода, который соединит две страны под водой. Поставка природного газа на север острова по газопроводу, аналогично тому, как Турция поставляет воду Турецкую Республику Северного Кипра в рамках проекта «Века», является во всех отношениях переломным шагом. Планируется, что протяженность трубопровода, который пройдет из Турции в ТРСК, составит 101 километр. Из них 97 километров будут проложены под водой. Трубопровод, начинающийся в Анамуре и проходящий до Текнеджика, будет двунаправленным и вступит в эксплуатацию в 2028 году. Вне сомнения, рассматривать этот шаг Анкары исключительно через призму природного газа было бы слишком ограниченным взглядом. В международном сообществе широко распространено мнение о том, что Турция уже некоторое время предпринимает в сфере энергетики шаги, способные изменить расклад сил в Восточном Средиземноморье. Проект проходящего под водой газопровода также изменит региональное энергетическое уравнение и интеграцию инфраструктуры в пользу Анкары. Благодаря интенсивным усилиям министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, этот проект в краткосрочной перспективе обеспечит безопасность газоснабжения, энергетическую безопасность и процессы перехода к безуглеродной экономике в Турецкой Республике Северного Кипра. В долгосрочной перспективе же он станет новым этапом в развитии взаимосвязанности в Восточном Средиземноморье и откроет совершенно новые возможности для региональных игроков. Например, весьма вероятно, что природный газ, добываемый на богатых месторождениях Восточного Средиземноморья, сначала будет поступать ТРСК, оттуда в Анатолию. Среди возможных вариантов также рассматривается транспортировка газа из Восточного Средиземноморья в Восточную и Центральную Европу с использованием развитой газовой сети Турции. Инициатива Турции по поставкам сначала воды, а теперь природного газа Турецкую Республику Северного Кипра фактически затрагивает весь остров. План прокладки прямого электрокабеля в регион наталкивается на политическую

фактические возражения правления Южного Кипра, ссылающегося на правила европейской электросетевой системы. Инициатива Анкары по прокладке газопровода представляет собой независимую альтернативу, позволяющую преодолеть это многостороннее бюрократическое препятствие путем доставки на остров не самой электроэнергии, а источника ее производства. Говоря более ясно, Тюркия предоставляет Турецкой Республике Северного Кипра не саму электроэнергию, а источник, который будет ее производить. Конечно, у этой медали есть и другая сторона. Существующие основные электростанции Турецкой Республики Северного Кипра относительно старые, поэтому на них используются дорогостоящие и неэкологичные системы сжигания топлива. Все это приводит к более дорогому производству электроэнергии. Именно эта ситуация изменится благодаря инициативе по природному газу. Затраты на производство электроэнергии Турецкой Республики Северного Кипра снизятся. Кроме того, это откроет путь к тому, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра раньше, чем правление Южного Кипра, обеспечила соответствие международным экологическим стандартам, обязательным в рамках регламентов Евросоюза на 2030 год. Тюркия добавляет новое звено в процесс, начавшийся с проекта по снабжению водой. Основная цель – укрепить взаимосвязь между Анкарой и Турецкой Республикой Северного Кипра с экономической, правовой и геополитической точек зрения. На данном этапе очевидно, что повестка дня Тюркии в отношении Турецкой Республики Северного Кипра и Восточного Средиземноморья весьма и весьма насыщена. Конечно, итоги Анкара не только выведет Турецкую Республику Северного Кипра, которую она рассматривает как «дело нации», на совершенно иной уровень, но и укрепит свои позиции в Восточном Средиземноморье.

Чики в списке ЮНЕСКО. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». И сегодня мы отправимся в древний город Сагалассос, где на величественных склонах Западного Тавра история гармонично переплетается с природой. Это впечатляющее поселение, расположенное недалеко от района Агласун провинции Бурдур, привлекает внимание не только своими монументальными сооружениями, но и прекрасно сохранившейся городской планировкой, насчитывающей тысячи лет, а также богатым научным материалом, который оно представляет исследователям. Включенный в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, Сагалассос является одним из важнейших кандидатов на включение в основной список всемирного наследия и играет значительную роль в представлении культурного наследия Анатолии на международном уровне. Сагалассос считается одним из важнейших городов древней области Писидия. Особенно бурно город развивался в период Римской империи, став одним из административных, экономических и культурных центров региона. Несмотря на расположение в гористой местности, благодаря инженерным достижениям,

достижением того времени был мастерски использован природный рельеф. На террасах были построены площади, колоннадные улицы, бани, театр, здания городского совета и монументальные фонтаны. Значительная часть этих сооружений сохранилась до наших дней, позволяя посетителям ощутить атмосферу жизни античного города. Особое место занимает фонтан Антонинов, один из главных символов Сагалососа. Несмотря на почти 2000-летнюю историю, вода в нем продолжает течь и сегодня. 6 февраля 2009 года Тюркия предложила включить Сагалосос в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот список представляет собой официальный перечень объектов, которые государства-участники планируют в будущем выдвинуть на включение в основной список всемирного наследия. В обосновании кандидатуры Сагалососа подчеркивается, что город отражает особенности градостроительства и инженерные мысли различных культур, а также является подлинным свидетельством жизни, производства и городской культуры уже несуществующей цивилизации. Одной из наиболее примечательных особенностей города является то, что сложные природные условия рассматривались не как препятствие, а как неотъемлемая часть градостроительной концепции. Естественные террасы использовались для строительства крупных общественных зданий, склоны были благоустроены с помощью передовых инженерных решений, а водные ресурсы собирались, распределялись и интегрировались в городскую жизнь посредством сложной системы. Такой подход свидетельствует о высоком уровне развития римского градостроительства и инженерного искусства. Еще одной отличительной чертой Сагалососа является развитая производственная культура. На протяжении античного периода город был одним из важнейших центров непрерывного производства керамики. Археологические исследования показали, что высококачественная римская красно-лаковая керамика, изготовленная здесь, со временем распространилась по различным регионам Восточного Средиземноморья. Обнаруженные многочисленные печи и мастерские свидетельствуют о развитой производственной системе, ориентированной не только на удовлетворение местных потребностей, но и на участие в широкой торговой сети. Все это подтверждает, что Сагалосос был одним из наиболее сильных экономических и культурных центров своего региона. Еще одной особенностью, делающей Сагалосос уникальным памятником мировой археологии, является исключительная степень его сохранности. После того, как город был покинут, здесь долгое время не возникало новых поселений, а благодаря его расположению в горах он был скрыт под естественным растительным покровом. Именно поэтому многие сооружения дошли до наших дней вместе с оригинальными каменными элементами. Это позволяет исследователям с высокой точностью изучать архитектуру и планировку древнего города, а работа по его сохранению проводится в соответствии с современными научными методами. Археологические раскопки в Сагалососе направлены не только на обнаружение новых артефактов. Они также позволяют получать ценную информацию об образе жизни древних жителей, хозяйственной деятельности, изменениях окружающей среды и социальной структуре общества. Благодаря совместной работе специалистов в области археологии, геологии, экологии, антропологии и других научных дисциплин, древний город превратился в масштабную научно-исследовательскую площадку, помогающую находить ответы на многие вопросы истории человечества. В документах, представленных в ЮНЕСКО, особо подчеркивается, что именно междисциплинарные исследования в значительной степени способствуют более глубокому пониманию культурной ценности этого объекта. Тюркия не только сохраняет свое богатое культурное наследие, но и вносит важный вклад в международную практику его охраны благодаря научному подходу к его изучению. Сагалосос является одним из наиболее успешных примеров такого подхода, объединяющего следы прошлого с современными научными методами. Каждое новое исследование делает все более очевидной огромную ценность многотысячелетней истории Анатолии не только для Тюркии, но и для общей культурной памяти всего человечества. Возвышающийся на тихих склонах западного Тавера Сагалосос – это не просто древние каменные руины,
Это уникальное наследие, рассказывающее о том, как на протяжении веков развивались взаимоотношения человека с природой, инженерная мысль, производственная культура и городская жизнь. Решимость Тюркии сохранять этот выдающийся памятник культуры с помощью научных методов и передавать его будущим поколениям превращается Голосос не просто в археологический объект, представляющий прошлое, а в живое пространство исследования и познания, сохраняющее универсальную ценность культурного наследия. В следующем выпуске нашего путешествия мы познакомим вас с еще одним выдающимся памятником культурного наследия нашей страны. И до новых встреч!

böylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция Овоза.
18: Дитплеер, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватқаныңла, Турция Овоза Радиосы.
5: Эво, Ифонетис Турция. Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
0: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Годовщина Вашингтонского саммита. Москва и Киев обменялись ударами. В результате погибли два человека на северо-востоке Украины. Еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В Рио-де-Жанейро в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиоси.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
13: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди аммурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет, Сыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банку Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гиплеер Тюркиянын пети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
3: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глаз Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет, Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чишън, Танко Дентай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, да, Тюркия гаг радио да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
10: Айч Радио Воча Тюркия.
11: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Овоза.
13: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
15: Эзо Ифонетис Тюркия.
16: Олди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидарреди Аммурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye Öne Radyosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Наталья Эрчелик. В операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита.

Москва и Киев обменялись ударами, в результате которых погибли два человека на северо-востоке Украины, и еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В Рио-де-Жанейро в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Меканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. По его словам, механизм коллективной обороны соглашения технически аналогичен статье 5 Североатлантического договора, а в дальнейшем к альянсу может присоединиться Египет. Выступая на круглом столе агентства «Анадолу», Хакан Фидан сообщил, что работа над соглашением продолжалась около 2 лет и 8 месяцев. Документ был подписан лидерами Тюркии, Саудовской Аравии и Пакистана 7 августа в Мекке. По словам главы турецкого МИД, Анкара исходит из того, что государства региона должны постепенно брать обеспечение собственной безопасности на себя. Внешние гегемоны не решают проблемы региона, а только усугубляют их. И цена этого оказывается очень высокой, заявил Хакан Фидан. По его словам, странам необходимо создавать собственные институциональные механизмы безопасности, которые одновременно позволят обеспечить экономическую стабильность и развитие. Хакан Фидан подчеркнул, что Меканское соглашение имеет исключительно оборонительный характер и не направлено против конкретной страны, в том числе Ирана. «На данный момент у нас нет какой-либо общей угрозы, зафиксированной в документе. Мы берем на себя обязательства. Отныне мы будем тесно заботиться о безопасности друг друга», – пояснил министр. «Война России и Украины переросла в войну на уничтожение», – заявил министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан. По словам главы МИД Тюркии, дальнейшее расширение географии, целей и методов боевых действий повышает риск опасной эскалации и может подтолкнуть Москву к использованию последнего доступного варианта. Продолжающееся расширение географии и способов ведения боевых действий в Украине создают риски того, что Москва может прибегнуть к крайним имеющимся у нее средствам. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан. Министр Фидан пояснил, что изначально противостояние представляло собой войну на истощение вдоль линии фронта. Однако после того, как переговорный процесс не принес результатов, она переросла в войну на уничтожение, которая затронула в том числе гражданские районы. Когда разрушение и истощение на фронте переносятся в тыл, вопрос уже не сводится к тому, кто победит или проиграет на поле боя. Речь идет о существовании нации. В такой ситуации стороны используют все имеющиеся у них средства, заявил Фидан. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что посредники, включая США, сталкиваются с трудностями, поскольку стороны пока рассчитывают на свои военные возможности и не готовы идти на компромиссы. По его словам, некоторые участники процесса полагают, что завершение боевых действий на текущих условиях обойдется им дороже, чем их продолжение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. В нем отмечается, что исполняется год со дня организованного Соединенными Штатами 8 августа 2025 года исторического Вашингтонского саммита, который заложил основу для мира между Азербайджаном и Арменией. Год назад, взяв на себя эту историческую ответственность, вы добились переломного момента в деле достижения прочного мира на Южном Кавказе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Благодаря вашей решимости и непоколебимой воле вам удалось положить конец конфликту, длившемуся 3 десятилетия, заложив основу для эпохи примирения и взаимовыгодного партнерства между нашими народами, заявил азербайджанский лидер. Алиев отметил, что подписанная в Белом доме при участии Дональда Трампа трехсторонняя совместная декларация, парафированное соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместное обращение

ликвидации Минской группы ОБСЕ сыграли решающую роль в обеспечении долгосрочного мира и стабильности в регионе, открыв блестящую страницу устойчивого развития и взаимного сотрудничества. Москва и Киев обменялись ударами, в результате которых погибли 2 человека на северо-востоке Украины, а еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. В ночь на воскресенье приграничные и прибрежные регионы Украины и России подверглись серии взаимных обстрелов и атак беспилотников, вызвавших разрушение и гибель людей. В результате удара по жилому дому в Харькове погибли 2 человека, еще 12 получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Одессе атака принесла повреждения жилым домам и автомобилям в нескольких районах. 6 человек получили травмы, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Военно-воздушные силы Украины заявили, что по Одесской области были выпущены ракеты и 202 беспилотника, из которых 174 были перехвачены или подавлены над северными, южными и восточными регионами страны. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 153 украинских БПЛА самолетного типа над территорией РФ, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В Белгородской области России в результате ночных ударов ранения получили 13 человек, среди которых 2 детей, заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его данным, взрывы беспилотников повредили как минимум 4 многоквартирных дома и вызвали возгорание автомобилей и частного дома. Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы производить Патриот для всей Европы. Если бы лицензии на производство ракет для систем Патриот были получены 4 года назад, Украина уже могла бы производить их для себя и европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев договорился с Дональдом Трампом о предоставлении необходимых лицензий. При этом Зеленский раскритиковал затягивание процедур, заявив, что речь идет не просто о документах, а о ракетах, которые убивают людей. Президент Украины также призвал европейские страны ускорить решение вопросов, связанных с лицензиями.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Болгарии беспилотник взорвался недалеко от стратегического трансбалканского газопровода, соединяющего Тюркию и Украину. Инцидент произошел возле бывшего пограничного пункта Кардам, недалеко от границы с Румынией. В результате никто не пострадал. Дрон упал в поле с подсолнухами примерно в километре от компрессорной станции газопровода. Премьер-министр Болгарии заявил, что беспилотник нес значительное количество взрывчатки. Министерство обороны Болгарии сообщило, что аппарат относится к типу, широко используемому украинскими военными. При этом после анализа обломков власти заявили, что пока ничто не указывает на преднамеренный характер инцидента. Украина отвергла обвинение в намеренной атаке на Болгарию. В Киеве заявили, что украинские военные не направляли никаких средств в сторону Болгарии. После происшествия Болгария усилила наблюдение за границами и меры по обнаружению и противодействию беспилотникам. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В ряде провинций приостановлено движение транспорта и работа предприятий, а также начата масштабная эвакуация населения, сообщают государственные СМИ КНР. Национальная обсерватория Китая объявила красный наивысший уровень предупреждения. По данным агентства Синьхуа, стихия принесет с собой проливные дожди, грозы и штормовой ветер, которые продлятся до среды. Обильные осадки охватят провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Шаньдунь, мегаполис Шанхай, а также Тяньцзинь и Пекин. Согласно прогнозам, тайфун обрушится на сушу вдоль восточной береговой линии на участке от

города Чжоушань в провинции Цзэцзян до Фудина в провинции Фуцзянь. На утро воскресенья центр шторма находился примерно в 215 километрах к востоку от Вэньчжоу. Национальный метеорологический центр сообщает, что дельфин движется на запад со скоростью 20-25 км в час. После выхода на сушу он сменит направление на северо-западное и постепенно начнет терять силу. В Шанхае уже приступили к перемещению более 100 тысяч жителей и подготовили 378 пунктов временного размещения. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. По данным местной пожарной службы, вертолет упал в труднодоступной лесной полосе. Личности погибших устанавливаются. Генеральный консул Колумбии в Бразилии Диана Паес заявила, что по предварительным данным, трое из погибших являются колумбийскими туристами. Паэс также отметила, что тела двоих погибших полностью обгорели, что осложняет работу судмедэкспертов по оперативной идентификации. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что после удара о землю на месте крушения вспыхнул пожар. Из-за того, что вертолет упал в труднодоступную лесную зону, спасателям было непросто добраться до обломков. Вертолет, принадлежавший компании, организующей обзорные экскурсионные полеты для туристов, рухнул в районе популярной смотровой площадки Виста Шинеза, откуда открывается вид на город и океан. Это были новости. Уважаемые слушатели, предлагаем вам песню Ода Кларда и Шиксызым в исполнении Каяна.

Между Türkiye и Турецкой Республикой Северного Кипра подписано соглашение о строительстве газопровода, который соединит страны под водой. Анкара, которая уже обеспечивает поставки воды из Анатолии на остров, на этот раз также окажет прямое влияние на энергетическую ситуацию. Строящийся газопровод не только возродит север острова, но и позволит

позволит Анкаре уже сейчас занять выгодную позицию с учетом возможных сценариев развития событий в будущем. Представляем вашему вниманию анализ, подготовленный по теме обозревателем ТРТ Хабер Сартачем Оксаном. Турция, привлекающая к себе внимание предпринимаемыми в последнее время шагами на региональном и глобальном уровнях, заложила первый камень не только в фундамент Турецкой Республики Северного Кипра, но и фундамент маршрута, который будет простираться от Восточного Средиземноморья до Анатолии и, возможно, оттуда до Восточной Европы. С подписанием меморандума о взаимопонимании между Турцией и ТРСК официально начались работы по строительству газопровода, который соединит две страны под водой. Поставка природного газа на север острова по газопроводу, аналогично тому, как Турция поставляет воду Турецкую Республику Северного Кипра в рамках проекта «Века», является во всех отношениях переломным шагом. Планируется, что протяженность трубопровода, который пройдет из Турции в ТРСК, составит 101 километр. Из них 97 километров будут проложены под водой. Трубопровод, начинающийся в Анамуре и проходящий до Текниджика, будет двунаправленным и вступит в эксплуатацию в 2028 году. Вне сомнения, рассматривать этот шаг Анкары исключительно через призму природного газа было бы слишком ограниченным взглядом. В международном сообществе широко распространено мнение о том, что Турция уже некоторое время предпринимает в сфере энергетики шаги, способные изменить расклад сил в Восточном Средиземноморье. Проект проходящего под водой газопровода также изменит региональное энергетическое уравнение и интеграцию инфраструктуры в пользу Анкары. Благодаря интенсивным усилиям министра энергетики и природных ресурсов Турции Аль-Парслана Байрактара, этот проект в краткосрочной перспективе обеспечит безопасность газоснабжения, энергетическую безопасность и процессы перехода к безуглеродной экономике в Турецкой Республике Северного Кипра. В долгосрочной перспективе же он станет новым этапом развития взаимосвязанности в Восточном Средиземноморье и откроет совершенно новые возможности для региональных игроков. Например, весьма вероятно, что природный газ, добываемый на богатых месторождениях Восточного Средиземноморья, сначала будет поступать ТРСК, оттуда в Анатолию. Среди возможных вариантов также рассматривается транспортировка газа из Восточного Средиземноморья в Восточную и Центральную Европу с использованием развитой газовой сети Турции. Инициатива Турции по поставкам сначала воды, а теперь природного газа Турецкую Республику Северного Кипра фактически затрагивает весь остров. План прокладки прямого электрокабеля в регион наталкивается на политические возражения правления Южного Кипра, ссылающегося на правила Европейской электросетевой системы. Инициатива Анкары по прокладке газопровода представляет собой независимую альтернативу, позволяющую преодолеть это многостороннее бюрократическое препятствие путем доставки на остров не самой электроэнергии, а источника ее производства. Говоря более ясно, Турция предоставляет Турецкой Республике Северного Кипра не саму электроэнергию, а источник, который будет ее производить. Конечно, у этой медали есть и другая сторона. Существующие основные электростанции Турецкой Республики Северного Кипра относительно старые, поэтому на них используются дорогостоящие и неэкологичные системы сжигания топлива. Все это приводит к более дорогому производству электроэнергии. Именно эта ситуация изменится благодаря инициативе по природному газу. Затраты на производство электроэнергии Турецкой Республики Северного Кипра снизятся. Кроме того,
Это откроет путь к тому, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра раньше, чем правление Южного Кипра, обеспечила соответствие международным экологическим стандартам, обязательным в рамках регламентов Евросоюза на 2030 год. Тюркия добавляет новое звено в процесс, начавшийся с проекта по снабжению водой. Основная цель – укрепить взаимосвязь между Анкарой и Турецкой Республикой Северного Кипра с экономической, правовой и геополитической точек зрения. На данном этапе очевидно, что повестка дня Тюркии в отношении Турецкой Республики Северного Кипра и Восточного Средиземноморья весьма и весьма насыщена. Конечно, в итоге Анкара не только выведет Турецкую Республику Северного Кипра, которую она рассматривает как «дело нации», на совершенно иной уровень, но и укрепит свои позиции в Восточном Средиземноморье.

списке ЮНЕСКО. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». И сегодня мы отправимся в древний город Сагалассос, где на величественных склонах Западного Тавра история гармонично переплетается с природой. Это впечатляющее поселение, расположенное недалеко от района Агласун провинции Бурдур, привлекает внимание не только своими монументальными сооружениями, но и прекрасно сохранившейся городской планировкой, насчитывающей тысячи лет, а также богатым научным материалом, который оно представляет исследователям. Включенный в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, Сагалассос является одним из важнейших кандидатов на включение в основной список всемирного наследия и играет значительную роль в представлении культурного наследия Анатолии на международном уровне. Сагалассос считается одним из важнейших городов древней области Писидия. Особенно бурно город развивался в период Римской империи, став одним из административных, экономических и культурных центров региона. Несмотря на расположение в гористой местности, благодаря инженерным достижениям того времени, был мастерски использован природный рельеф. На террасах были построены площади, колоннадные улицы, бани, театр, здание городского совета – и монументальные фонтаны. Значительная часть этих сооружений сохранилась до наших дней, позволяя посетителям ощутить атмосферу жизни античного города. Особое место занимает фонтан Антонинов, один из главных символов Сагалассоса. Несмотря на почти 2000-летнюю историю, вода в нем продолжает течь и сегодня. 6 февраля 2009 года Тюркия предложила включить Сагалассос в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот список представляет собой официальный перечень объектов, которые

государства-участники планируют в будущем выдвинуть на включение в основной список всемирного наследия. В обосновании кандидатуры Сагаласоса подчеркивается, что город отражает особенности градостроительства и инженерные мысли различных культур, а также является подлинным свидетельством жизни, производства и городской культуры уже несуществующей цивилизации. Одной из наиболее примечательных особенностей города является то, что сложные природные условия рассматривались не как препятствие, а как неотъемлемая часть градостроительной концепции. Естественные террасы использовались для строительства крупных общественных зданий, склоны были благоустроены с помощью передовых инженерных решений, а водные ресурсы собирались, распределялись и интегрировались в городскую жизнь посредством сложной системы. Такой подход свидетельствует о высоком уровне развития римского градостроительства и инженерного искусства. Еще одной отличительной чертой Сагаласоса является развитая производственная культура. На протяжении античного периода город был одним из важнейших центров непрерывного производства керамики. Археологические исследования показали, что высококачественная римская красно-лаковая керамика, изготовленная здесь, со временем распространилась по различным регионам Восточного Средиземноморья. Обнаруженные многочисленные печи и мастерские свидетельствуют о развитой производственной системе, ориентированной не только на удовлетворение местных потребностей, но и на участие в широкой торговой сети. Все это подтверждает, что Сагаласос был одним из наиболее сильных экономических и культурных центров своего региона. Еще одной особенностью, делающей Сагаласос уникальным памятником мировой археологии, является исключительная степень его сохранности. После того, как город был покинут, здесь долгое время не возникало новых поселений, а благодаря его расположению в горах он был скрыт под естественным растительным покровом. Именно поэтому многие сооружения дошли до наших дней вместе с оригинальными каменными элементами. Это позволяет исследователям с высокой точностью изучать архитектуру и планировку древнего города, а работа по его сохранению проводится в соответствии с современными научными методами. Археологические раскопки в Сагаласосе направлены не только на обнаружение новых артефактов. Они также позволяют получать ценную информацию об образе жизни древних жителей, хозяйственной деятельности, изменениях окружающей среды и социальной структуре общества. Благодаря совместной работе специалистов в области археологии, геологии, экологии, антропологии и других научных дисциплин, древний город превратился в масштабную научно-исследовательскую площадку, помогающую находить ответы на многие вопросы истории человечества. В документах, представленных в ЮНЕСКО, особо подчеркивается, что именно междисциплинарные исследования в значительной степени способствуют более глубокому пониманию культурной ценности этого объекта. Тюркия не только сохраняет свое богатое культурное наследие, но и вносит важный вклад в международную практику его охраны благодаря научному подходу к его изучению. Сагаласос является одним из наиболее успешных примеров такого подхода, объединяющего следы прошлого с современными научными методами. Каждое новое исследование делает все более очевидной огромную ценность многотысячелетней истории Анатолии не только для Тюркии, но и для общей культурной памяти всего человечества. Возвышающийся на тихих склонах западного Тавера Сагаласос – это не просто древние каменные руины, это уникальное наследие, рассказывающее о том, как на протяжении веков развивались взаимоотношения человека с природой, инженерная мысль, производственная культура и городская жизнь. Решимость Тюркии сохранять этот выдающийся памятник культуры с помощью научных методов и передавать его будущим поколениям превращает Сагаласос не просто в археологический объект, представляющий прошлое, а в живое пространство исследования и познания, сохраняющее универсальную ценность культурного наследия. В следующем выпуске нашего путешествия мы познакомим вас с еще одним выдающимся памятником культурного наследия нашей страны. И до новых встреч! В списке ЮНЕСКО.

Уважаемые слушатели, напоминаем вам некоторые события дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Меканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. Москва и Киев обменялись ударами, в результате погибли 2 человека на северо-востоке Украины, еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В Рио-де-Жанейро в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидареди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangi radioya?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен гонко дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и дзайна Радио Гаяна.
15: Петевшия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеяр Тюркияның Пети Радиофи.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
3: Эзо Ифонетис Тюркия.
9: Овди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидар Радио Мурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye hangya radio ya.
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Наталья Эрчелик, в операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. Москва и Киев обменялись ударами, в результате которых погибли 2 человека на северо-востоке Украины, еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В Рио-де-Жанейро в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. По его словам, механизм коллективной обороны соглашения технически аналогичен статье 5 Североатлантического договора, а в дальнейшем к альянсу может присоединиться Египет. Выступая на круглом столе агентства Анадолу, Хакан Фидан сообщил, что работа над соглашением продолжалась около 2 лет и 8 месяцев. Документ был подписан лидерами Тюркии, Саудовской Аравии и Пакистана 7 августа в Мекке. По словам главы турецкого МИД, Анкара исходит из того, что государства региона должны постепенно брать обеспечение собственной безопасности на себя. Внешние гегемоны не решают проблемы региона, а только усугубляют их. И цена этого оказывается очень высокой, заявил Хакан Фидан. По его словам, странам необходимо создавать собственные институциональные механизмы безопасности, которые одновременно позволят обеспечить экономическую стабильность и развитие. Хакан Фидан подчеркнул, что Мекканское соглашение имеет исключительно оборонительный характер и не направлено против конкретной страны, в том числе Ирана. «На данный момент у нас нет какой-либо общей угрозы, зафиксированной в документе. Мы берем на себя обязательства. Отныне мы будем тесно заботиться о безопасности друг друга», – пояснил министр. «Война России и Украины переросла в войну на уничтожение», – заявил министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан.

По словам главы МИД Тюркия, дальнейшее расширение географии, целей и методов боевых действий повышает риск опасной эскалации и может подтолкнуть Москву к использованию последнего доступного варианта. Продолжающееся расширение географии и способов ведения боевых действий в Украине создают риски того, что Москва может прибегнуть к крайним имеющимся у нее средствам. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан. Министр Фидан пояснил, что изначально противостояние представляло собой войну на истощение вдоль линии фронта. Однако после того, как переговорный процесс не принес результатов, она переросла в войну на уничтожение, которая затронула в том числе гражданские районы. Когда разрушение и истощение на фронте переносятся в тыл, вопрос уже не сводится к тому, кто победит или проиграет на поле боя. Речь идет о существовании нации. В такой ситуации стороны используют все имеющиеся у них средства, заявил Фидан. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что посредники, включая США, сталкиваются с трудностями, поскольку стороны пока рассчитывают на свои военные возможности и не готовы идти на компромиссы. По его словам, некоторые участники процесса полагают, что завершение боевых действий на текущих условиях обойдется им дороже, чем их продолжение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. В нем отмечается, что исполняется год со дня организованного Соединенными Штатами 8 августа 2025 года исторического Вашингтонского саммита, который заложил основу для мира между Азербайджаном и Арменией. Год назад, взяв на себя эту историческую ответственность, вы добились переломного момента в деле достижения прочного мира на Южном Кавказе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Благодаря вашей решимости и непоколебимой воле вам удалось положить конец конфликту, длившемуся 3 десятилетия, заложив основу для эпохи примирения и взаимовыгодного партнерства между нашими народами, заявил азербайджанский лидер. Алиев отметил, что подписанная в Белом доме при участии Дональда Трампа трехсторонняя совместная декларация, парафированное соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместное обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ, сыграли решающую роль в обеспечении долгосрочного мира и стабильности в регионе, открыв блестящую страницу устойчивого развития и взаимного сотрудничества. Москва и Киев обменялись ударами, в результате которых погибли 2 человека на северо-востоке Украины, а еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. В ночь на воскресенье приграничные и прибрежные регионы Украины и России подверглись серии взаимных обстрелов и атак беспилотников, вызвавших разрушение и гибель людей. В результате удара по жилому дому в Харькове погибли 2 человека, еще 12 получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Одессе атака принесла повреждения жилым домам и автомобилям в нескольких районах. 6 человек получили травмы, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Военно-воздушные силы Украины заявили, что по Одесской области были выпущены ракеты и 202 беспилотника, из которых 174 были перехвачены или подавлены над северными, южными и восточными регионами страны. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 153 украинских БПЛА самолетного типа над территорией РФ, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. В Белгородской области России в результате ночных ударов ранения получили 13 человек, среди которых 2 детей – заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его данным, взрывы беспилотников повредили как минимум 4 многоквартирных дома и вызвали возгорание автомобилей и частного дома. Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы производить «Патриот» для всей Европы. Если бы лицензии на производство ракет для систем «Патриот» были получены 4 года назад, Украина уже могла бы производить их для себя и европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев договорился с Дональдом Трампом о предоставлении необходимых

необходимых лицензий. При этом Зеленский раскритиковал затягивание процедур, заявив, что речь идет не просто о документах, а о ракетах, которые убивают людей. Президент Украины также призвал европейские страны ускорить решение вопросов, связанных с лицензиями.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Болгарии беспилотник взорвался недалеко от стратегического трансбалканского газопровода, соединяющего Тюркию и Украину. Инцидент произошел возле бывшего пограничного пункта Кардам, недалеко от границы с Румынией. В результате никто не пострадал. Дрон упал в поле с подсолнухами примерно в километре от компрессорной станции газопровода. Премьер-министр Болгарии заявил, что беспилотник нес значительное количество взрывчатки. Министерство обороны Болгарии сообщило, что аппарат относится к типу, широко используемому украинскими военными. При этом после анализа обломков власти заявили, что пока ничто не указывает на преднамеренный характер инцидента. Украина отвергла обвинение в намеренной атаке на Болгарию. В Киеве заявили, что украинские военные не направляли никаких средств в сторону Болгарии. После происшествия Болгария усилила наблюдение за границами и меры по обнаружению и противодействию беспилотникам. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В ряде провинций приостановлено движение транспорта и работа предприятий, а также начата масштабная эвакуация населения, сообщают государственные СМИ КНР. Национальная обсерватория Китая объявила красный наивысший уровень предупреждения. По данным агентства Синьхуа, стихия принесет с собой проливные дожди, грозы и штормовой ветер, которые продлятся до среды. Обильные осадки охватят провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Шаньдунь, мегаполис Шанхай, а также Тяньцзинь и Пекин. Согласно прогнозам, тайфун обрушится на сушу вдоль восточной береговой линии на участке от города Чжоушань в провинции Цзэцзян до Фудина в провинции Фуцзянь. На утро воскресенья центр шторма находился примерно в 215 километрах к востоку от Вэньчжоу. Национальный метеорологический центр сообщает, что дельфин движется на запад со скоростью 20-25 км в час. После выхода на сушу он сменит направление на северо-западное и постепенно начнет терять силу. В Шанхае уже приступили к перемещению более 100 тысяч жителей и подготовили 378 пунктов временного размещения. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. По данным местной пожарной службы, вертолет упал в труднодоступной лесной полосе. Личности погибших устанавливаются. Генеральный консул Колумбии в Бразилии Диана Паес заявила, что по предварительным данным трое из погибших являются колумбийскими туристами. Паес также отметила, что тела двоих погибших полностью обгорели, что осложняет работу судмедэкспертов по оперативной идентификации. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что после удара о землю на месте крушения вспыхнул пожар. Из-за того, что вертолет упал в труднодоступную лесную зону, спасателям было непросто добраться до обломков. Вертолет, принадлежавший компании, организующей обзорные экскурсионные полеты для туристов, рухнул в районе популярной смотровой площадки Виста Шинеза, откуда открывается вид на город и океан. Это были новости. Уважаемые слушатели, предлагаем вам песню Ода Кларда Ишиксызым в исполнении Каяна.

Между Türkiye'yi и Турецкой Республикой Северного Кипра подписано соглашение о строительстве газопровода, который соединит страны под водой. Анкара, которая уже обеспечивает поставки воды из Анатолии на остров, на этот раз также окажет прямое влияние на энергетическую ситуацию. Строящийся газопровод не только возродит север острова, но и позволит Анкаре уже сейчас занять выгодную позицию с учетом возможных сценариев развития событий в будущем. Представляем вашему вниманию анализ, подготовленный по теме обозревателем ТРТ Хабер Сартачем Оксаном. Türkiye, привлекающая к себе внимание предпринимаемыми в последнее время шагами на региональном и глобальном уровнях, заложила первый камень не только в фундамент Турецкой Республики Северного Кипра, но и фундамент маршрута, который будет простираться от Восточного Средиземноморья до Анатолии и, возможно, оттуда до Восточной Европы. С подписанием меморандума о взаимопонимании между Türkiye и ТРСК официально начались работы по строительству газопровода, который соединит две страны под водой. Поставка природного газа на север острова по газопроводу, аналогично тому, как Türkiye поставляет воду Турецкую Республику Северного Кипра в рамках проекта «Века», является во всех отношениях переломным шагом. Планируется, что протяженность трубопровода, который пройдет из Türkiye в ТРСК, составит 101 километр. Из них 97 километров будут проложены под водой. Трубопровод, начинающийся в Анамуре и проходящий до Текнеджика, будет двунаправленным и вступит в эксплуатацию в 2028 году. Вне сомнения, рассматривать этот шаг Анкары исключительно через призму природного газа было бы слишком ограниченным взглядом. В международном сообществе широко распространено мнение о том, что Türkiye уже некоторое время предпринимает в сфере энергетики шаги, способные изменить расклад сил в Восточном Средиземноморье. Проект проходящего под водой газопровода также изменит региональное энергетическое уравнение и интеграцию инфраструктуры в пользу Анкары. Благодаря интенсивным усилиям министра энергетики и природных ресурсов Türkiye Alparslana Bayraktar'a, этот проект в краткосрочной перспективе обеспечит безопасность газоснабжения, энергетическую безопасность и процессы перехода к безуглеродной экономике в Турецкой Республике Северного Кипра. В долгосрочной перспективе же он станет новым этапом в развитии взаимосвязанности в Восточном Средиземноморье и откроет совершенно новые возможности для региональных игроков. Например, весьма вероятно, что природный газ, добываемый на богатых месторождениях Восточного Средиземноморья, сначала будет поступать ТРСК, оттуда в Анатолию. Среди возможных вариантов также рассматривается транспортировка газа из Восточного Средиземноморья в Восточную и Центральную Европу с использованием развитой газовой сети Türkiye. Инициатива Türkiye по поставкам сначала воды, а теперь природного газа Турецкую Республику Северного Кипра фактически затрагивает весь остров. План прокладки прямого электрокабеля в регион наталкивается на политические возражения правления Южного Кипра, ссылающегося на правила Европейской электросетевой системы. Инициатива Анкары по прокладке газопровода представляет собой независимую альтернативу, позволяющую преодолеть это многостороннее бюрократическое препятствие путем доставки на остров не самой электроэнергии, а источника ее производства. Говоря более ясно,

известно, Türkiye предоставляет Турецкой Республике Северного Кипра не саму электроэнергию, а источник, который будет ее производить. Конечно, у этой медали есть и другая сторона. Существующие основные электростанции Турецкой Республики Северного Кипра относительно старые, поэтому на них используются дорогостоящие и неэкологичные системы сжигания топлива. Все это приводит к более дорогому производству электроэнергии. Именно эта ситуация изменится благодаря инициативе по природному газу. Затраты на производство электроэнергии Турецкой Республики Северного Кипра снизятся. Кроме того, это откроет путь к тому, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра раньше, чем правление Южного Кипра, обеспечила соответствие международным экологическим стандартам, обязательным в рамках регламентов Евросоюза на 2030 год. Турция добавляет новое звено в процесс, начавшийся с проекта по снабжению водой. Основная цель – укрепить взаимосвязь между Анкарой и Турецкой Республикой Северного Кипра с экономической, правовой и геополитической точек зрения. На данном этапе очевидно, что повестка дня Турции в отношении Турецкой Республики Северного Кипра и Восточного Средиземноморья весьма и весьма насыщена. Конечно, в итоге Анкара не только выведет Турецкую Республику Северного Кипра, которую она рассматривает как «дело нации», на совершенно иной уровень, но и укрепит свои позиции в Восточном Средиземноморье.

списке ЮНЕСКО. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». И сегодня мы отправимся в древний город Сагалассос, где на величественных склонах Западного Тавра история гармонично переплетается с природой. Это впечатляющее поселение, расположенное недалеко от района Агласун провинции Бурдур, привлекает внимание не только своими монументальными сооружениями, но и прекрасно сохранившейся городской планировкой, насчитывающей тысячи лет, а также богатым научным материалом, который оно представляет исследователям. Включенный в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, Сагалассос является одним из важнейших кандидатов на включение в основной список всемирного наследия и играет значительную роль в представлении культурного наследия Анатолии на международном уровне. Сагалассос считается одним из важнейших городов древней области Писидия. Особенно бурно город развивался в период Римской империи, став одним из административных, экономических и культурных центров региона. Несмотря на расположение в гористой местности, благодаря инженерным достижениям того времени, был мастерски использован природный рельеф. На террасах были построены площади, колоннадные улицы, бани, театр, здания городского совета – и монументальные фонтаны. Значительная часть этих сооружений сохранилась до наших дней, позволяя посетителям ощутить атмосферу жизни античного города. Особое место занимает фонтан Антонинов, один из главных символов Сагалассоса.

Несмотря на почти 2000-летнюю историю, вода в нем продолжает течь и сегодня. 6 февраля 2009 года Тюркия предложила включить Сагалассос в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот список представляет собой официальный перечень объектов, которые государства-участники планируют в будущем выдвинуть на включение в основной список всемирного наследия. В обосновании кандидатуры Сагалассоса подчеркивается, что город отражает особенности градостроительства и инженерные мысли различных культур, а также является подлинным свидетельством жизни, производства и городской культуры уже не существующей цивилизации. Одной из наиболее примечательных особенностей города является то, что сложные природные условия рассматривались не как препятствие, а как неотъемлемая часть градостроительной концепции. Естественные террасы использовались для строительства крупных общественных зданий, склоны были благоустроены с помощью передовых инженерных решений, а водные ресурсы собирались, распределялись и интегрировались в городскую жизнь посредством сложной системы. Такой подход свидетельствует о высоком уровне развития римского градостроительства и инженерного искусства. Еще одной отличительной чертой Сагалассоса является развитая производственная культура. На протяжении античного периода город был одним из важнейших центров непрерывного производства керамики. Археологические исследования показали, что высококачественная римская краснолаковая керамика, изготовленная здесь, со временем распространилась по различным регионам Восточного Средиземноморья. Обнаруженные многочисленные печи и мастерские свидетельствуют о развитой производственной системе, ориентированной не только на удовлетворение местных потребностей, но и на участие в широкой торговой сети. Все это подтверждает, что Сагалассос был одним из наиболее сильных экономических и культурных центров своего региона. Еще одной особенностью, делающей Сагалассос уникальным памятником мировой археологии, является исключительная степень его сохранности. После того, как город был покинут, здесь долгое время не возникало новых поселений, а благодаря его расположению в горах он был скрыт под естественным растительным покровом. Именно поэтому многие сооружения дошли до наших дней вместе с оригинальными каменными элементами. Это позволяет исследователям с высокой точностью изучать архитектуру и планировку древнего города, а работа по его сохранению проводится в соответствии с современными научными методами. Археологические раскопки в Сагалассосе направлены не только на обнаружение новых артефактов. Они также позволяют получать ценную информацию об образе жизни древних жителей, хозяйственной деятельности, изменениях окружающей среды и социальной структуре общества. Благодаря совместной работе специалистов в области археологии, геологии, экологии, антропологии и других научных дисциплин, древний город превратился в масштабную научно-исследовательскую площадку, помогающую находить ответы на многие вопросы истории человечества. В документах, представленных в ЮНЕСКО, особо подчеркивается, что именно междисциплинарные исследования в значительной степени способствуют более глубокому пониманию культурной ценности этого объекта. Тюркия не только сохраняет свое богатое культурное наследие, но и вносит важный вклад в международную практику его охраны благодаря научному подходу к его изучению. Сагалассос является одним из наиболее успешных примеров такого подхода, объединяющего следы прошлого с современными научными методами. Каждое новое исследование делает все более очевидной огромную ценность многотысячелетней истории Анатолии не только для Тюркии, но и для общей культурной памяти всего человечества. Возвышающийся на тихих склонах западного Тавера Сагалассос – это не просто древние каменные руины, это уникальное наследие, рассказывающее о том, как на протяжении веков развивались взаимоотношения человека с природой, инженерная мысль, производственная культура и городская жизнь. Решимость Тюркии сохранять этот выдающийся памятник культуры с помощью научных методов и передавать его будущим поколениям превращает Сагалассос не просто в археологический объект, представляющий прошлое, а в живое пространство исследования и познания, сохраняющее универсальную ценность культурного наследия.
В следующем выпуске нашего путешествия мы познакомим вас с еще одним выдающимся памятником культурного наследия нашей страны. И до новых встреч!

Уважаемые слушатели, напоминаем вам некоторые события дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан назвал подписанное Тюркией, Саудовской Аравией и Пакистаном Меканское соглашение о совместной обороне историческим шагом к созданию новой региональной архитектуры безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю годовщины Вашингтонского саммита. Москва и Киев обменялись ударами, в результате погибли 2 человека на северо-востоке Украины, еще 31 человек получил ранения с обеих сторон. Власти Китая ввели максимальный режим экстренного реагирования в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин» к восточному побережью страны. В Рио-де-Жанейро в результате падения вертолета погибли 4 человека, включая пилота. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

街头美食。旋转烤肉，各位听众您好，如果您愿意，您可以放在盘子里，夹在面包之间，或搭配着酸奶和番茄酱，来品尝这一美

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度了这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。